0: Hallo.
1: Hallo.
0: Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
1: самый натуральный засранец.